0: darker it gets. The mystery of the missing billions. Follow the money. Watch the full story on YouTube.
1: Российская агрессия, ситуация в Украине. Мы будем в прямом эфире.